Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

проснувшись, как на коньках. Ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках. Оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем. И пытаемся, не признаться.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

обнявши лето, и вьюга вслед за ним закружится, завьется. Давай поговорим

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не

тебя, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до октября. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Операция по сокращению нелегальной миграции «Оборотень» продлена до 3 октября, сообщил во вторник после заседания правительства премьер-министр Андрес Кулбергс. Правительство приняло решение о продлении операции. Премьер сообщил, что операцию решено продлить, так как августовская буря нанесла серьезные повреждения пограничной инфраструктуре, в том числе забору на границе. Сейчас в заборе на границе есть 61 поврежденное место, через которое нарушители границы могут легко проникнуть в страну. Соответственно, за этими местами необходимо усиленно следить. Кулбергс не сказал, во сколько до сих пор обошлась эта операция. Также операция показала, что в вопросах миграции различные учреждения способны сотрудничать, и проникновение потоков мигрантов в Латвию в настоящее время контролируется. Теперь премьер ждет от министра внутренних дел плана, что делать с потоком иностранных студентов, не отрезая его ножом, а контролируя, чтобы эти студенты не оказывались в Латвии только на бумаге. Также актуален вопрос о нелегальной занятости мигрантов. Политический разговор по этим вопросам состоится в предстоящую пятницу, 4 сентября. Премьер также сообщил, что через 2-3 недели может быть готов план операции «Оборотень-2». Она будет реализована внутри страны и направлена уже против проникших в страну нелегальных мигрантов.
0: Про суды.
2: По делу об убийстве 7-летней Юстины Рейниковой вступил в силу обвинительный приговор Латгальского окружного суда, которым отец и мачеха девочки приговорены к 23 и 20 годам лишения свободы, сообщили в Верховном суде. Оценив выводы судов низших инстанций о действиях обвиняемых и квалификации преступного деяния, Верховный суд признал их обоснованными. Как заявили в суде, Юстина в силу своего возраста находилась в беспомощности состоянии, и оба обвиняемых это осознавали. Совместные действия обвиняемых суд признал сознательным участием в процессе лишения жизни, установив косвенный умысел в отношении наступления смерти и причинно-следственную связь между совместно совершенными действиями и смертью потерпевшей.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия!
4: Здравствуйте всем вам, друзья! Среда, 2 сентября на календаре. Почему-то мне казалось, что вчера была среда первая. Оказывается, был вторник. Но я хочу сказать про то, что, конечно, все-таки есть праздники, которые объединяют людей, которые создают какое-то вот особенное атмосферное настроение. И День знаний, как ни крути, один из них. Вы знаете, вот каждый год примерно одно и то же настроение. Вот не хочется особо праздновать, не хочется особо об этом думать, но когда просыпаешься утром, выезжаешь на улицы, и почему-то возникает желание купить цветы, купить конфеты, поздравить классного руководителя, ну или каких-то других учителей. Ну, в общем-то, мы в последнее время ограничились только поздравлением классной. И приехать в школу, и, конечно, несмотря на то, что даже в нашей школе линейки не было для, значит, моего шестиклассника, все равно эта атмосфера, ну, какая-то вот особенная, она чувствовала. Все какие-то были добрые, какие-то улыбчивые. Я посмотрел, ну,

0: Мне казалось, что люди многие плохо одеваются. Одеты были люди как никогда красиво, а? И как никогда они прекрасно смотрелись все. Господи, спасибо тебе за прекрасный день в году. 1 сентября. Все, закончил речь. Теперь давайте про праздник сегодня, 2 сентября. Сегодня день черничного эскимо на палочке, Всемирный день кокоса. И это не то, что вы подумали. Значит, это про, ну, наверное, плод или про фрукт, да, как это назвать правильно. Значит, день свободного ветра в крыльях. Сегодня Самойлов день, праздник, народный праздник православный. О нем расскажу более подробно в начале второго часа нашего проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте, друзья. Начинается учеба моего сына сегодня. Первый учебный настоящий день, целых 7 уроков. Вот. Ну, будем держаться. Скоро уже, в общем-то, каникулы, а потом и Новый год, Рождество, потом еще каникулы и лето. 39 пятниц, сказал мне мой сын, до лета. Поэтому начинаем отсчет. Первое послезавтра. Ну, а пока среда, 2 сентября. Доброе утро, поехали. Кирилл Низовцев у микрофона.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: В годовом исчислении энергия в еврозоне подорожала более чем на 10%, став главным движущим фактором инфляции. При этом новейшие данные Евростат свидетельствует, что наиболее спокойный рост цен наблюдался в странах, самодостаточных с точки зрения производства энергии и делающих ставку на возобновляемые ее источники. Например, инфляция в Швеции в июле составила 0,3%, в Дании 1,6%, тогда как в среднем по ЕС 3%, а в Латвии 2,5%. Статистика Евростат за июль этого года зафиксировала перелом на энергетическом рынке. Если год назад, в июле 25-го, цены в еврозоне снижались, то теперь они выросли на 10 с лишним процентов. Именно энергия, а не продукты питания или услуги, стала главным фактором, толкающим общую инфляцию в еврозоне до почти 3%. Инфляцию в Европе сегодня разгоняет энергия. Как только дорожает импортное топливо, дорожает все остальное. И видя, например, как цены на топливо выросли за последний месяц, я серьезно обеспокоен тем, какой будет инфляция осенью и зимой. Страны, которые сами производят электроэнергию из ветра, воды и солнца, гораздо меньше зависят от этих скачков и от геополитики, говорит эксперт, исполнитель директор одной из компаний энергетических. В целом, данные Евростата о структуре производства электроэнергии в 2025 году делят Европу на две группы. В среднем по ЕС на ископаемое топливо приходится 29% выработки, однако разброс огромен. Наиболее зависимы от угля и газа Мальта, Кипр и Польша. Именно такие экономики первыми получат удар по удорожанию топлива. На другом полюсе Швеции, Финляндия и Франция, где электроэнергия почти полностью производится на атомных электростанциях и из возобновляемых источников. Латвия занимает в этой картине двойственное положение. Благодаря ГЭС на Даугаве доля ископаемого топлива у нас ниже среднего по ЕС, и внешняя сторона выглядит зеленой, однако за этим стоит своя цена. Генерация сильно зависит от погодных условий, уровня воды в реках и географически сосредоточена почти в одном месте. Ветер, который мог бы стать вторым несущим столпом системы, работать именно зимой, в период пика потребления и цен, у нас почти не используется. По использованию ветра в структуре энергоресурсов Латвия находится в хвосте Европы в одной компании с Чехией, Болгарией, Словакией и Словенией. Пока мы боимся ветряных турбин и устраиваем охоту на ведьм, такие страны, как Швеция и Дания, не боятся и пожинают плоды своей решимости. Они производят энергию самым главным образом из возобновляемых источников и живут с самой низкой инфляцией в Европе. Швеция в июле 0,3, Дания 1,6. При этом энергия в еврозоне подорожала за год на 10%. Ну и еще. Разница между зелеными и уязвимыми странами проявляется не только во взглядах, но и в счетах за электроэнергию. Швеция и Дания десятилетиями строила ветряную и иную генерацию, и сегодня их жители меньше платят за энергию, меньше страдают от инфляции, которая разгоняет цены на ископаемое топливо. Латвия же рискует остаться в группе стран, упустивших эту возможность. Эти страхи не остаются абстрактными. Все чаще ради получения голосов на выборах политики принимают решения, из-за которых уже прошедшие все проверки проекты ветропарков не получают госодобрения. Когда проект проходит все процедуры, но на финальном этапе останавливается, деловая и политическая среда воспринимается как непредсказуемая. А непредсказуемость – это именно то, чего капитал избегает в первую очередь. Согласен. Инвестор смотрит не на один проект, а на предсказуемость правил. Если государство громко декларирует курс на собственную местную зеленую энергию, но на практике останавливает уже готовые проекты ветропарков, это противоречие видит все. В следующий раз долгосрочные вложения утекают туда, где условия стабильны. Каждый несостоявшийся проект – это не только потери на мегаватты дешевой местной энергии, но и удар по репутации Латвии как инвестиционного направления. Важна и сезонность. Ветер вырабатывает больше всего энергии именно зимой, когда потребление и цены достигают пика. И именно в этом году это было крайне важно, поскольку цены на топливо и энергию уже сейчас предвещают высокую инфляцию в холодный сезон. Но, мне кажется, все детально расписали по полочкам, даже таким глупым в экономическом, финансовом смысле людям, как я. В общем-то, все понятно. Я думаю, что вам понятно намного больше. Короче говоря, есть проблема, а какое будет решение и как все это, будет в реальности, это, как всегда, покажет время. Вообще, время покажет, наша любимая фраза. Друзья мои, мы продолжаем. Будьте здоровы.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Более 30 лет они покоряют.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Астропрогноз на сегодня. Овны. Не самое благоприятное время для заключения финансовых сделок. Все остальное делать не только можно, но и нужно. Успех будет сопутствовать как в профессиональной сфере, так и в частной жизни. Тельцы, день, если, разумеется, есть такая возможность, желательно провести на природе. Она настроит на философский лад, который даст возможность принять то, что вы не в силах изменить. Бывает и такое. Близнецы, не стоит общаться с людьми, которых вы плохо знаете или не знаете вовсе. Их критические замечания не принесут вам ничего, кроме испорченному настроению, как результат заниженной самооценки. Раки. Энергию, которую подарит вам Луна в этот день, не стоит тратить только на работу. Посвятите время своей семье и дому. Это занятие зарядит вас оптимизмом, как минимум на несколько дней вперед. Львы. Не верьте слухам, которые будут порочить близкого вам человека. Лучше подумайте о том, кому выгодно их распускать. Открытие, которое вас ждет, может оказаться настолько неожиданным, насколько и удивительным. Дева. Работа не принесет сегодня хоть сколько-нибудь весомых результатов, поэтому при первой же возможности необходимо отложить все дела в сторону, отдохнуть или заняться своим хобби. Весы. Встречаясь с родными и друзьями, помните о том, что сегодня ссора может вспыхнуть из-за любого пустяка, поэтому желательно не реагировать на плохое настроение и провокации тех, кого вы любите. Скорпионы. Обидев кого-то невзначай, без злого умысла, постарайтесь сразу же загладить свою вину. Обида, будучи загнанной вглубь подсознания, может надолго стать причиной предвзятого к вам отношения. Стрельцы. Внимательно следите за тем, что говорите. Неосторожные слова, которые вы себе позволите, вполне могут привести к конфликту, о котором вы впоследствии будете жалеть, особенно если речь пойдет о близком человеке. Козероги. Не стоит отправляться в парикмахерскую, даже если вы заранее планировали этот визит. Неудачная стрижка не только не лучшим образом отразится на внешности, но и приведет к проблемам в жизни. Интересно. Водолеи. Обратите внимание на свое настроение. Хорошее будет свидетельствовать о том, что по жизненной дороге вы идете в верном направлении, а плохое даст понять, что в какой-то сфере вы совершаете ошибку. И, наконец, рыбы. Откажитесь от посещения мест большого скопления людей, а коль скоро это будет невозможно, постарайтесь там не задерживаться. В противном случае вы легко можете попасть в неприятную ситуацию. Говорят, кстати, вирусы какие-то нехорошие ходят, поэтому лучше избегать, правда, мест скопления людей. Вот и весь звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.

0: время.
1: Сегодня поговорим про очень вкусное, что с детства, в общем-то, мы любим, пьем. Родители советуют, говорят, для желудка полезно, значит, там, и так далее, чтобы в туалет ходить хорошо. Ну и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Про кефир. Ну, а в зрелом возрасте, конечно, кефир уже для многих символ, ну, сами знаете, чего. Многие, кстати, получают удовольствие, похожее на то, которое алкоголь приносит человеку. История о том, как возник этот напиток, кажется довольно необычной. Считается, что кавказский хребет, вернее, его северный склон, и есть родина кефирных грибков, этих желтоватых горошин. Местные жители дали им название «пшено пророка», а в некоторых селениях их назвали «зерна Магомета». Согласно легенде, Магомет сам принес эти горошины в дар горцам, он и научил их применять эти горошины для приготовления особого продукта. Вот только горцам было запрещено дарить зерна Магомета иноверцам. Жители Кавказа, обладатели кефирных грибков, стали часто готовить напиток, считавшийся божественным. В разных регионах он назывался по-своему, где-то кэп, кому-то больше нравилось кхагу, а кому-то чиппе. Проходили столетия, рецепт приготовления продукта не менялся. Как и прежде, молоко наливали в бурдюк, в дальнейшем стали применять глиняный сосуд, туда же добавляли и грибки. И для ускорения процесса брожения емкость оставляли на дороге, для того, чтобы прохожие пинали ее ногами. Ой, как интересно. Однозначных сведений о происхождении кефира, например, в России нет. Согласно одной версии, русский врач получил драгоценную закваску в виде подарка в 1866 году от друга чеченца. По другой же версии, вот, например, в Москву кефир попал в 1908 из окрестностей Кисловодска, но опять же из Кавказа. И доставила его Ирина Сахарова, помощница молокозаводчика Бландова. Девушка примечательна своей красотой и бесстрашием, была отправлена им к князю Бек-Мирзе Байчарову, поставщику местной сыроварни, чтобы уговорить его о продаже грибков. Одурманенный красотой Ирины, князь готов был уступить ей, но затягивал, боясь нарушить запрет пророка. И его сын, влюбившись в Ирину, похищает ее. В момент предложения ей руки и сердца появляется полиция, молодому князю грозит суд. И вот тогда князь Бек-Мирза Байчаров предлагает пострадавшей компенсацию в виде грибков. Так фирма Бландова, благодаря этим событиям, через некоторое время смогла начать выпуск кефира. Такая сказочная история, да? Доказано, что в составе микрофлоры кефирного грибка содержатся такие микроорганизмы, как дрожжи, уксусные бактерии, молочно-кислые палочки, стрептококки и ароматообразующие вещества. Приготовлению кефира способствуют два основных процесса – брожение спиртовое и брожение кисломолочное. Утратив свою недоступность, пшено пророка так и осталось загадкой для всех. Ученые так и не смогли вывести кефирный грибок искусственным путем. Вот и думайте, сказка это или правда. Вот и весь звездный прогноз.
0: То время.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. «Милбаза» — это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля «Outdoor и Military» для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. «Милбаза» — экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Я пью до дна за тех, кто...
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
10: Еще не

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, интересно, кто любит архитектуру разную, интересную, красивую, так же, как люблю ее я? 10-11 октября в Риге впервые пройдет международный архитектурный фестиваль под названием Open House Riga, во время которого жители и гости столицы смогут бесплатно побывать в десятках интересных зданий и пространств. В программу войдут и места, которые обычно полностью или частично закрыты для широкой публики. Рига присоединилась к международной сети Open House Worldwide, объединяющей более 60 городов на 6 континентов. Open House — это одна из крупнейших в мире инициатив, посвященных архитектуре и городской среде. Она зародилась в Лондоне в 92 году прошлого века, а в странах Балтии фестиваль уже несколько лет проводится в Вильнюсе и Таллине. Летом к официальной сети присоединилась и Рига. Это прекрасно. Главная идея – дать людям возможность увидеть город не только с улицы, но и изнутри. Посетители смогут попасть в здания и пространство в сопровождении знающих гидов, узнать больше об их архитектуре и истории. В программу войдут несколько десятков объектов разных эпох, масштабов и назначения. От известных и отмеченных наградами зданий до мест, которые в повседневной жизни легко не заметить. Особое внимание организаторы уделяют объектам, которые обычно закрыты для широкой публики, доступны лишь частично. Среди них будут промышленные и офисные здания, частные пространства и другие архитектурные интересные места. Организаторы хотят показать разнообразие архитектуры Риги, от исторического наследия до современной архитектуры и реконструкции новых способов использования уже существующих зданий. Значит, руководители проекта, архитекторы Карлис Яунерман, Ольга Трибухина, отмечают, что Рига вошла в международную сеть после процесса отбора и переговоров с командой Open House Worldwide. Уже в первый год посетители будут возможность познакомиться с Ригой с необычной точки зрения через историю, архитектуру, которая в повседневной жизни часто остается за закрытыми дверями. В перспективе команда рассчитывает проводить фестивали в следующие годы, способствуя международной узнаваемости Риги и развитию культурного туризма. Также приглашаются к проведению фестиваля волонтеров. Подать заявку можно на сайте. Посещение будет бесплатным, однако на экскурсии с гидами необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Друзья мои, конечно, интересно бы понять, какие места нам покажут. Но вот я открыл сайт и вижу, что хотят показать нам Рижский цирк, Латвийский музей архитектуры. Еще какие-то офисные центры современные, переделанные какие-то NRJA офис. Что это? Не представляю, честно. Значит, Роше Латвия билдинг на улице Миера. А также painting workshop. Это значит, рисование. Будет учить вас рисованию. Но пока как-то так. Я так понимаю, что, конечно, места, в общем-то, будут добавляться. И я думаю, что, безусловно, это должно быть любопытно. Но, во всяком случае, идея, как мне кажется, оригинальная. Не думаю, что это много людей затронет. Но, в общем, любители архитектурных всяких разных интересных фишечек. И, конечно, безусловно, те люди, у кого есть свободное время, желание как-то интересно его провести, безусловно, они подтянутся. Вот. Ну и также, я уверен, подтянутся еще те люди, у которых есть какие-то здания, владельцы зданий, пространств, которые тоже немножко помешаны на архитектуре, потому что те, кто не помешан, наверное, вряд ли им будет интересно участвовать в этом мероприятии. Вот я, честно говоря, очень люблю архитектуру частных всяких разных домов. И если бы я был султан, да, если бы у меня был дом здесь, в Латвии, я бы с удовольствием, дом, конечно, наверняка был бы в современном каком-нибудь интересном стиле, с интересными фишечками, я бы, конечно, тоже открыл свои двери и показал желающим что-то как. Но, к сожалению, у меня этого нет. Но, возможно, кто-то из владельцев таких домов слышит нас и тоже готов, в общем-то, к этой акции присоединиться. Open House Riga. Это не реклама. Вот увидел, заинтересовался и рассказал вам. А почему бы и нет 10-11 октября?
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Государство будет софинансировать зарплаты педагогов и в школах с меньшим числом старшеклассников. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Для более гибкого перехода на новую модель финансирования государство в этом учебном году продолжит финансировать оплату труда педагогов в школах, где в группе 10-12 классов учатся не менее 15 школьников, что вдвое меньше, чем предусматривалось до сих пор. Размер финансирования будет рассчитываться пропорционально количеству учащихся по отношению к установленному количественному показателю. Во вторник правительство приняло ряд изменений в правилах об оплате труда педагогов и порядке финансирования учебных заведений. Цель изменений – приспособиться к новой модели финансирования оплаты труда педагогов программы в школе, уточнить расчеты финансирования и обеспечить единое применение правил на практике. Часть поправок является переходными мерами на 2026-2027 учебный год, чтобы у самоуправления и школ была возможность постепенно приспособиться к новому порядку. Одно из важнейших уточнений касается количества учеников. Если в школе есть несколько параллельных классов одной ступени, размер классов для расчета финансирования в дальнейшем будет определяться по среднему числу учеников в параллельных классах. В 2026-2027 учебном году допустимые колебания численности учащихся будут применяться ко всем группам, предусмотренным правилами.
3: Про правительство.
2: В этом и в 2027 году в Латвии за 7 миллионов евро реализуют 50 мероприятий по укреплению политики государственного языка. Во вторник соответствующий план Министерства образования и науки утвердило правительство Латвии. План предусматривает мероприятия по содействию использованию и изучению латышского языка, исследованию языка и развитию цифровых ресурсов. Одним из направлений плана является расширение возможностей для изучения латышского языка. Для взрослых предусмотрено совершенствование системы изучения госязыка и поддержка профессионального развития педагогов, в том числе учителей латышского языка и литературы для работы в лингвистически неоднородной среде. Планируется обучить не менее 80 педагогов, которые преподают взрослым латышский язык как иностранный. Изучение госязыка предусмотрено также для безработных, лиц, ищущих работу, и жителей, подвергающихся риску безработицы. В рамках мероприятий, реализуемых Госагентством занятости, в этом году планируется обеспечить программы изучения латышского языка для 1215 человек, в следующем году для 1524. План также предусматривает совершенствование проверки знаний госязыка в Латвии и за рубежом, в том числе в диаспоре. Ежегодно пройти проверку смогут примерно 6 тысяч человек. В информационной системе государственных проверочных работ предполагается создать диагностические тесты на 4 уровнях от А1 до Б2, чтобы люди могли определить свой уровень владения языком и подготовиться к экзамену. Более значительные вложения предусмотрены в цифровизацию языка. Предполагается разработать не менее 5 учебных модулей в сфере языковых технологий, подготовить не менее 12 преподавателей и исследователей, а также обеспечить участие не менее 820 специалистов и студентов в мероприятиях, связанных с углублением цифровых навыков. В план также включены контроль за использованием госязыка и консультирование. Центр госязыка ежегодно планирует проводить около 3360 проверок, а также предоставлять около 1350 дистанционных консультаций и организовывать 4 публичных мероприятия о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Второй час, доброе утро, Кирилл Низовцев, так зовут меня. Это программа на Авторадио Латвия. Сегодня Самойлов день. В народе пророк Самуил считается защитником, покровителем обиженных и обездоленных. В этот день верующие крестьяне в молитве обращаются к святому, прося хорошую погоду. Ведь еще много дел остается в поле, а осень уже на пороге. Самойлов день – народный праздник отцов и мужей. С утра дочери и жены ухаживают за ними, дарят подарки, накрывают праздничный стол. В данный период в лесу начинают появляться опята, поэтому в былые времена люди отправлялись за урожаем, и главным блюдом дня

0: Часто была картошка, жареная с грибами и луком. Ой, вкуснота! Но, честно, не мое блюдо, но вкусно, вкусно. Бывает так вкусно сделать, что просто он хоть стой, хоть падай. Значит, если мыши с полей перебираются в дома, зима будет холодная. Журавли летят высоко и неторопливо к теплой осени. Журавли летят в Китай, как говорится, да, только ты не улетай. Грачи собрались в теплые края, быть холодной осени. Ну и кротовы норы, если смотрят на север, значит, зима будет теплая. В общем, как-то все про осень, про птиц, которые улетают, про холода. Что-то как-то не туда. Что-то и не туда идем, друзья. Мы не ту дорогу, товарищи, мы выбрали. Какую-то холодную. А хочется все-таки тепла, хотя жару я не люблю, но... Честно говоря, к осени отношусь достаточно нейтрально и скептически, потому что за осенью, конечно, приходит холодное время. Сейчас вот вроде как еще ходишь в шортах, нет-нет, да иногда. А потом уже нужно, вы знаете, одевать теплую зимнюю куртку. А у меня одна куртка, я все не могу себе купить новую. Вот это так меня сильно беспокоит. Вот хожу и ничего не нравится. Вот уже несколько лет как. Надо в этом году будет обязательно поменять. Друзья мои, мы начинаем второй час нашей программы. Доброе утро, поехали. До 10 утра вместе.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Астропрогноз на сегодня. Овны. Не самое благоприятное время для заключения финансовых сделок. Все остальное делать не только можно, но и нужно. Успех будет сопутствовать как в профессиональной сфере, так и в частной жизни. Тельцы, день, если, разумеется, есть такая возможность, желательно провести на природе. Она настроит на философский лад, который даст возможность принять то, что вы не в силах изменить. Бывает и такое. Близнецы, не стоит общаться с людьми, которых вы плохо знаете или не знаете вовсе. Их критические замечания не принесут вам ничего, кроме испорченному настроению и как результат заниженной самооценки. Раки. Энергию, которую подарит вам Луна в этот день, не стоит тратить только на работу. Посвятите время своей семье и дому. Это занятие зарядит вас оптимизмом, как минимум на несколько дней вперед. Львы, не верьте слухам, которые будут порочить близкого вам человека. Лучше подумайте о том, кому выгодно их распускать. Открытие, которое вас ждет, может оказаться настолько неожиданным, насколько и удивительным. Дева. Работа не принесет сегодня хоть сколько-нибудь весомых результатов, поэтому при первой же возможности необходимо отложить все дела в сторону, отдохнуть или заняться своим хобби. Весы, встречаясь с родными и друзьями, помните о том, что сегодня ссора может вспыхнуть из-за любого пустяка, поэтому желательно не реагировать на плохое настроение и провокации тех, кого вы любите. Скорпионы. Обидев кого-то невзначай, без злого умысла, постарайтесь сразу же загладить свою вину. Обида, будучи загнанной вглубь подсознания, может надолго стать причиной предвзятого к вам отношения. Стрельцы. Внимательно следите за тем, что говорите. Неосторожные слова, которые вы себе позволите, вполне могут привести к конфликту, о котором вы впоследствии будете жалеть, особенно если речь пойдет о близком человеке. Козероги. Не стоит отправляться в парикмахерскую, даже если вы заранее планировали этот визит. Неудачная стрижка не только не лучшим образом отразится на внешности, но и приведет к проблемам в жизни. Интересно. Водолеи. Обратите внимание на свое настроение. Хорошее будет свидетельствовать о том, что по жизненной дороге вы идете в верном направлении, а плохое даст понять, что в какой-то сфере вы совершаете ошибку. И, наконец, рыбы. Откажитесь от посещения мест большого скопления людей, а коль скоро это будет невозможно, постарайтесь там не задерживаться. В противном случае вы легко можете попасть в неприятную ситуацию. Говорят, кстати, вирусы какие-то нехорошие ходят, поэтому лучше избегать, правда, мест скопления людей. Вот и весь звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.
2: А правда, осень пришла и кружит голову.

0: Автомонитор.
1: О дорожной обстановке в латвийской столице. Продолжается утренний час пик в среду 2 сентября. Надо сказать, что накануне, в первый день осени, трафик был благоприятным и достаточно спокойным. Вечером на максимуме было лишь 7 баллов, а загруженность дорог оказалась на 14% ниже среднего уровня для этого времени. С чем это связано? Возможно, многие действительно воспользовались бесплатным общественным транспортом, но сегодня за проезд уже придется платить.
2: Посмотрим, как это отразится на движении сегодня. Итак, 4 балла на мониторе, 16 существенных заторов, некоторые превышают 10 минут.
1: Отметим тройку пробочных лидеров на данный момент. Это улица Даугавгривас, участок Лелербы с Каунсом и далее Вантовый мост. И сюда добавим еще Круспилс в сторону Гранита, если двигаться со стороны моста Славу. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Если на вашем пути что-то мешает движению, сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы предупредим остальных. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, желаю удачного, легкого дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: из последних новостей.
1: В годовом исчислении энергия в еврозоне подорожала более чем на 10%, став главным движущим фактором инфляции. При этом новейшие данные Евростат свидетельствует, что наиболее спокойный рост цен наблюдался в странах, самодостаточных с точки зрения производства энергии и делающих ставку на возобновляемые ее источники. Например, инфляция в Швеции в июле составила 0,3%, в Дании 1,6%, тогда как в среднем по ЕС 3%, а в Латвии 2,5%. Статистика Евростат за июль этого года зафиксировала перелом на энергетическом рынке. Если год назад, в июле 25-го, цены в еврозоне снижались, то теперь они выросли на 10 с лишним процентов. Именно энергия, а не продукты питания или услуги, стала главным фактором, толкающим общую инфляцию в еврозоне до почти 3%. Инфляцию в Европе сегодня разгоняет энергия. Как только дорожает импортное топливо, дорожает все остальное. И видя, например, как цены на топливо выросли за последний месяц, я серьезно обеспокоен тем, какой будет инфляция осенью и зимой. Страны, которые сами производят электроэнергию из ветра, воды и солнца, гораздо меньше зависят от этих скачков и от геополитики, говорит эксперт, исполнительный директор одной из компаний энергетических. В целом, данные Евростата о структуре производства электроэнергии в 2025 году делит Европу на две группы. В среднем по ЕС на ископаемое топливо приходится 29% выработки. Однако разброс огромен. Наиболее зависимы от угля и газа Мальта, Кипр и Польша. Именно такие экономики первыми получат удар по удорожанию топлива. На другом полюсе Швеция, Финляндия и Франция, где электроэнергия почти полностью производится на атомных электростанциях и из возобновляемых источников. Латвия занимает в этой картине двойственное положение. Благодаря ГЭС на Даугаве доля ископаемого топлива у нас ниже среднего по ЕС, и внешняя сторона выглядит зеленой, однако за этим стоит своя цена. Генерация сильно зависит от погодных условий, уровня воды в реках и географически сосредоточена почти в одном месте. Ветер, который мог бы стать вторым несущим столпом системы, работает именно зимой. В период пика потребления и цен у нас почти не используется. По использованию ветра в структуре энергоресурсов Латвия находится в хвосте Европы в одной компании с Чехией, Болгарией, Словакией и Словенией. Пока мы боимся ветряных турбин и устраиваем охоту на ведьм, такие страны, как Швеция и Дания, не боятся пожинать плоды своей решимости. Они производят энергию самым главным образом из возобновляемых источников и живут с самой низкой инфляцией в Европе. Швеция в июле 0,3, Дания 1,6. При этом энергия в еврозоне подорожала за год на 10%. Ну и еще. Разница между зелеными и уязвимыми странами проявляется не только во взглядах, но и в счетах за электроэнергию. Швеция и Дания десятилетиями строила ветряную и иную генерацию, и сегодня их жители меньше платят за энергию, меньше страдают от инфляции, которая разгоняет цены на ископаемое топливо. Латвия же рискует остаться в группе стран, упустивших эту возможность. Эти страхи не остаются абстрактными. Все чаще ради получения голосов на выборах политики принимают решения, за которых уже прошедшие все проверки проекты ветропарков не получают госодобрения. Когда проект проходит все процедуры, но на финальном этапе останавливается, деловая и политическая среда воспринимается как непредсказуемая, а непредсказуемость – это именно то, чего капитал избегает в первую очередь. Согласен. Инвестор смотрит не на один проект, а на предсказуемость правил. Если государство громко декларирует курс на собственную местную зеленую энергию, но на практике останавливает уже готовые проекты ветропарков, это противоречие видит все. В следующий раз долгосрочные вложения утекают туда, где условия стабильны. Каждый несостоявшийся проект – это не только потери на мегаватты дешевой местной энергии, но и удар по репутации Латвии как инвестиционного направления. Важна и сезонность. Ветер вырабатывает больше всего энергии именно зимой, когда потребление и цены достигают пика. И именно в этом году это было крайне важно, поскольку цены на топливо и энергию уже сейчас предвещают высокую инфляцию в холодный сезон. Но, мне кажется, все детально расписали по полочкам, даже таким глупым в экономическом, финансовом смысле людям, как я. В общем-то, все понятно. Я думаю, что вам понятно намного больше. Короче говоря, есть проблема, а какое будет решение и как все это, так сказать, будет в реальности, это, как всегда, покажет время. Вообще, время покажет, наша любимая фраза. Друзья мои, мы продолжаем. Будьте здоровы.
0: Из последних новостей.

Идет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все, привет, родной. Ждет она меня, ждет.

счастье с улицы на улицу, лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня, ждет,

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā. Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билишу сервис LV.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, интересно, кто любит архитектуру, разную, интересную, красивую, так же, как люблю ее я. 10-11 октября в Риге впервые пройдет международный архитектурный фестиваль под названием Open House Riga, во время которого жители и гости столицы смогут бесплатно побывать в десятках интересных зданий и пространств. В программу войдут и места, которые обычно полностью или частично закрыты для широкой публики. Рига присоединилась к международной сети Open House Worldwide, объединяющей более 60 городов на 6 континентов. Open House – это одна из крупнейших в мире инициатив, посвященных архитектуре и городской среде. Она зародилась в Лондоне в 92 году прошлого века, а в странах Балтии фестиваль уже несколько лет проводится в Вильнюсе и Таллине. Летом к официальной сети присоединилась и Рига. Это прекрасно. Главная идея – дать людям возможность увидеть город не только с улицы, но и изнутри. Посетители смогут попасть в здание и пространство в сопровождении знающих гидов, узнать больше об их архитектуре и истории. В программу войдут несколько десятков объектов разных эпох, масштабов и назначения. От известных и отмеченных наградами зданий до мест, которые в повседневной жизни легко не заметить. Особое внимание организаторы уделяют объектам, которые обычно закрыты для широкой публики, доступны лишь частично. Среди них будут промышленные и офисные здания, частные пространства и другие архитектурные интересные места. Организаторы хотят показать разнообразие архитектуры Риги, от исторического наследия до современной архитектуры и реконструкции новых способов использования уже существующих зданий. Значит, руководители проекта, архитекторы Карлис Яунерман, Ольга Трибухина отмечают, что Рига вошла в международную сеть после процесса отбора и переговоров с командой Open House Worldwide. Уже в первый год посетители будет возможность познакомиться с Ригой с необычной точки зрения через историю, архитектуру, которая в повседневной жизни часто остается за закрытыми дверями. В перспективе команда рассчитывает проводить фестивали в следующие годы, способствуя международной узнаваемости Риги и развитию культурного туризма. Также приглашаются к проведению фестиваля волонтеров. Подать заявку можно на сайте. Посещение будет бесплатным, однако на экскурсии с гидами необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Друзья мои, конечно, интересно бы понять, какие места нам покажут. Но вот я открыл сайт и вижу, что хотят показать нам Рижский цирк, Латвийский музей архитектуры. Еще какие-то офисные центры современные, переделанные какие-то NRJA офис. Что это? Не представляю, честно. Значит, Роше Латвия билдинг на улице Миера. Также painting workshop. Это значит, рисование будет учить вас рисованию. Ну, пока как-то так. Я так понимаю, что, конечно, места, в общем-то, будут добавляться. И я думаю, что, безусловно, это должно быть любопытно. Но, во всяком случае, идея, как мне кажется, оригинальная. Не думаю, что это много людей затронет. Но, в общем, любители архитектурных всяких разных интересных фишечек. И, конечно, безусловно, те люди, у кого есть свободное время, желание как-то интересно его провести, безусловно, они подтянутся. Вот. Ну и также, я уверен, подтянутся еще те люди, у которых есть какие-то здания, владельцы зданий, пространств, которые тоже немножко помешаны архитектуре, потому что те, кто не помешан, наверное, вряд ли им будет интересно участвовать в этом мероприятии. Вот я, честно говоря, очень люблю архитектуру частных всяких разных домов. И если бы я был султан, да, если бы у меня был дом здесь, в Латвии, я бы с удовольствием, дом, конечно, наверняка был бы в современном каком-нибудь интересном стиле, с интересными фишечками, я бы, конечно, тоже открыл свои двери и показал желающим что-то как. Но, к сожалению, у меня этого нет. Но, возможно, кто-то из владельцев таких домов слышит нас и тоже готов, в общем-то, к этой акции присоединиться. Open House Riga. Это не реклама. Вот увидел, заинтересовался и рассказал вам. А почему бы и нет 10-11 октября?
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Сегодня совсем другая картина на рижских дорогах. На мониторе 4 балла появились уже к 8 часам, а сейчас видим полноценные 6 баллов и более 40 существенных заторов. На общем фоне плотного движения по затраченному времени выделяется въезд в город со стороны Елговского шоссе А8, и вновь после лета появилась на въезде в город пробочка со стороны Бауского шоссе. Пока она небольшая, но все-таки есть. На Ладгале затор от 10 минут передвижки, на Даугавпилс можно оставить около 20 минут. Плюс пробки в классических местах на Карля Ульманя-Гатва в обоих направлениях, на Круспилс, на Густава Замгала-Гатва, а также еще полтора десятка 10-минутных затруднений. К примеру, наш слушатель-водитель Константин сообщает: набережные Генерала Радзани 11 ноября в направлении центра, здесь общий затор на 10-15 минут. Ну что ж, приходится привыкать к осенним реалиям, входить в новый ритм трафика, кому-то придется выезжать из дома пораньше, чтобы успеть вовремя. Два слова об аварийности. За вчерашний вторник по Риге и столичному региону было зарегистрировано 80 ДТП, в них пострадали 3 человека, в том числе пешеход и самокатчик. И что большая редкость, в наше время ни одного велосипедиста. Более подробно о сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» через час. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Мам, у меня ничего нет.
6: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
7: Я пью до дна. За тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не

0: время.
1: Сегодня поговорим про очень вкусное, что с детства, в общем-то, мы любим, пьем. Родители советуют, говорят, для желудка полезно, значит, там так далее, чтобы в туалет ходить хорошо. Ну и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Про кефир. Ну, а в зрелом возрасте, конечно, кефир уже для многих символ, ну, сами знаете, чего. Многие, кстати, получают удовольствие, похожее на то, которое алкоголь приносит человеку. История о том, как возник этот напиток, кажется довольно необычной. Считается, что кавказский хребет, вернее, его северный склон, и есть родина кефирных грибков, этих желтоватых горошин. Местные жители дали им название «пшено пророка», а в некоторых селениях их назвали «зерна Магомета». Согласно легенде, Магомет сам принес эти горошины в дар горцам, он и научил их применять эти горошины для приготовления особого продукта. Вот только горцам было запрещено дарить зерна Магомета иноверцам. Жители Кавказа, обладатели кефирных грибков, стали часто готовить напиток, считавшийся божественным. В разных регионах он назывался по-своему, где-то кэп, кому-то больше нравилось кхагу, а кому-то чиппе. Проходили столетия, рецепт приготовления продукта не менялся. Как и прежде, молоко наливали в бурдюк, в дальнейшем стали применять глиняный сосуд, туда же добавляли и грибки. И для ускорения процесса брожения емкость оставляли на дороге, для того, чтобы прохожие пинали ее ногами. Ой, как интересно. Однозначных сведений о происхождении кефира, например, в России нет. Согласно одной версии, русский врач получил драгоценную закваску в виде подарка в 1866 году от друга чеченца. По другой же версии, вот, например, в Москву кефир попал в 1908 из окрестностей Кисловодска, но опять же из Кавказа. И доставила его Ирина Сахарова, помощница молокозаводчика Бландова. Девушка примечательна своей красотой и бесстрашием, была отправлена им к князю Бек-Мирзе Байчарову, поставщику местной сыроварни, чтобы уговорить его о продаже грибков. Одурманенный красотой Ирины, князь готов был уступить ей, но затягивал, боясь нарушить запрет пророка. И его сын, влюбившись в Ирину, похищает ее. В момент предложения ей руки и сердца появляется полиция, молодому князю грозит суд. И вот тогда князь Бек-Мирза Байчаров предлагает пострадавшей компенсацию в виде грибков. Так фирма Бландова, благодаря этим событиям, через некоторое время смогла начать выпуск кефира. Такая сказочная история, да? Доказано, что в составе микрофлоры кефирного грибка содержатся такие микроорганизмы, как дрожжи, уксусные бактерии, молочно-кислые палочки, стрептококки и ароматообразующие вещества. Приготовлению кефира способствуют два основных процесса – брожение спиртовое и брожение кисломолочное. Утратив свою недоступность, пшено пророка так и осталось загадкой для всех. Ученые так и не смогли вывести кефирный грибок искусственным путем. Вот и думайте, сказка это или правда. Вот и весь звездный прогноз.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило компенсации для остававшихся после бури трое суток без электричества. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Правительство во вторник утвердило поправки, предусматривающие компенсации для домохозяйств и предприятий, которые из-за бури 22-23 августа остались без электричества более 72 часов, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Компенсацию получат клиенты Sadales Tickles, на объектах которых электроснабжение было прервано более чем на трое суток. За соответствующий месяц с них не будет взиматься фиксированная часть платы за услуги распределительной системы, то есть плата за обеспечение подключения. Пользователям не нужно будет подавать заявление на получение компенсации. Sadales Tickles автоматически определит клиентов, которые оставались без электричества более 72 часов. Компенсация будет учтена в расчетном периоде за сентябрь и отразится в счетах, выставленных в начале октября. В дальнейшем этот принцип будет применяться и к другим длительным перебоям в электроснабжении, вызванным неблагоприятными погодными условиями, если в соответствующем регионе или по всей Латвии будет объявлено

0: 500 тысяч евро, который был предназначен для строительства 8 опор совмещенного моста через Даугаву около Саласпилса. В связи с этим в рамках конкурса фонда «Военная мобильность», по которому Латвия получила аванс в размере 25 миллионов 776 тысяч евро, эту сумму необходимо вернуть, таким образом софинансирование и предварительное финансирование из госбюджета, утвержденное на заседании Кабинета министров 12 сентября 2023 года, больше не требуется, отмечают в министерстве. В министерстве сообщили, что правительство поддержало разработку нового решения совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через Даугаву, чтобы обеспечить финансово выполнимое, технически обоснованное и согласованное с приоритетами проекта Rail Baltica решение. Одновременно правительство решило приостановить отчуждение недвижимости для нужд Rail Baltica на территории совмещенного моста до принятия решений по его оптимизации.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
2: Третий час программы «Доброе утро». Я Кирилл Низовцев. Говорю вам здравствуйте. Сегодня отмечает свой день рождения Киану Ривз. Родился он 2 сентября. Елена Проклова, прекрасная актриса, знаменитая сказочница, которая не так давно очень много рассказывала разных историй из жизни великих актеров, уже, к сожалению, ушедших в мир иной, но, в общем-то, интересные сказки она сочиняла. Валентин Гафт вместе с ней в один день родился, уже тоже, в общем-то, давненько покинул нас. Не так давно смотрел я программу в интернете про его жизнь и творчество. Вы знаете, было очень интересно, любопытно. Все-таки люблю я советское кино и люблю я актеров театра и кино советского времени. Со многими, кстати, знаком, слава богу. Кто-то уже из моих знакомых ушел из жизни. Например, Людмила Гурченко. Вспоминаю, знакомство с ней состоялось давным-давно, в 2005, по-моему, году. Да, вот такие вот воспоминания. Александр Филипенко также сегодня появился на свет. Композитор Андрей Петров. Актер Евгений Леонов, слушайте, ну прям Гафт, Леонов, Филипенко, Проклова, Киану Ривз, слушайте, ну гениально, гениально. А, значит, кто еще стоит того, чтобы его отметили? Аргентинский поэт Эстебан Хосе Эчеверия, американский писатель Юджин Филд, английский радиохимик Фредерик Содди, британский филантроп Джон Говард и, наконец, Людовик I Бонапарт, король Голландии, брат Наполеона I Бонапарта, 1778 год рождения. Если вы родились в этот день, 2 сентября, я поздравляю вас от души. Следующая песня эфира будет для вас. Пускай весь мир сегодня упадет, в хорошем смысле этого слова, ну и, конечно, в переносном, может быть, в таком иносказательном смысле этого слова, к вашим друзьям и ногам. Неважно, кто вы, женщина или мужчина, пусть все двери открываются без ключей и замков. Ну, если вы, конечно, не вор, тогда это пожелание вам будет актуально. А если все-таки представитель этой не очень хорошей, некрасивой, неприятной профессии, тогда я вам этого не желаю. До 10 утра остаюсь в вашей компании. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: В годовом исчислении энергия в еврозоне подорожала более чем на 10%, став главным движущим фактором инфляции. При этом новейшие данные Евростат свидетельствует, что наиболее спокойный рост цен наблюдался в странах, самодостаточных с точки зрения производства энергии и делающих ставку на возобновляемые ее источники. Например, инфляция в Швеции в июле составила 0,3%, в Дании 1,6%, тогда как в среднем по ЕС 3%, а в Латвии 2,5%. Статистика Евростат за июль этого года зафиксировала перелом на энергетическом рынке. Если год назад, в июле 25-го, цены в еврозоне снижались, то теперь они выросли на 10 с лишним процентов. Именно энергия, а не продукты питания или услуги, стала главным фактором, толкающим общую инфляцию в еврозоне до почти 3%. Инфляцию в Европе сегодня разгоняет энергия. Как только дорожает импортное топливо, дорожает все остальное. И видя, например, как цены на топливо выросли за последний месяц, я серьезно обеспокоен тем, какой будет инфляция осенью и зимой. Страны, которые сами производят электроэнергию из ветра, воды и солнца, гораздо меньше зависят от этих скачков и от геополитики, говорит эксперт, значит, исполнительный директор одной из компаний энергетических. В целом, данные Евростата о структуре производства электроэнергии в 2025 году делят Европу на две группы. В среднем по ЕС на ископаемое топливо приходится 29% выработки, однако разброс огромен. Наиболее зависимы от угля и газа Мальта, Кипр и Польша. Именно такие экономики первыми получат удар по удорожанию топлива. На другом полюсе Швеция, Финляндия и Франция, где электроэнергия почти полностью производится на атомных электростанциях и из возобновляемых источников. Латвия занимает в этой картине двойственное положение. Благодаря ГЭС на Даугаве доля ископаемого топлива у нас ниже среднего по ЕС, и внешняя сторона выглядит зеленой, однако за этим стоит своя цена. Генерация сильно зависит от погодных условий, уровня воды в реках и географически сосредоточена почти в одном месте. Ветер, который мог бы стать вторым несущим столпом системы, работает именно зимой. В период пика потребления и цен у нас почти не используется. По использованию ветра в структуре энергоресурсов Латвия находится в хвосте Европы. В одной компании из Чехии, Болгарии, Словакии и Словении. Пока мы боимся ветряных турбин и устраиваем охоту на ведьм, такие страны, как Швеция и Дания, не боятся пожинать плоды своей решимости. Они производят энергию самым главным образом из возобновляемых источников и живут с самой низкой инфляцией в Европе. Швеция в июле 0,3, Дания 1,6. При этом энергия в еврозоне подорожала за год на 10%. Ну и еще. Разница между зелеными и уязвимыми странами проявляется не только во взглядах, но и в счетах за электроэнергию. Швеция и Дания десятилетиями строила ветряную и иную, значит, генерацию, и сегодня их жители меньше платят за энергию, меньше страдают от инфляции, которая разгоняет цены на ископаемое топливо. Латвия же рискует остаться в группе стран, упустивших эту возможность. Эти страхи не остаются абстрактными. Все чаще ради получения голосов на выборах политики принимают решения, за которых уже прошедшие все проверки проекты ветропарков не получают госободобрения. Когда проект проходит все процедуры, но на финальном этапе останавливается, деловая и политическая среда воспринимается как непредсказуемая, а непредсказуемость – это именно то, чего капитал избегает в первую очередь. Согласен. Инвестор смотрит не на один проект, а на предсказуемость правил. Если государство громко декларирует курс на собственную местную зеленую энергию, но на практике останавливает уже готовые проекты ветропарков, это противоречие видит все. В следующий раз долгосрочные вложения утекают туда, где условия стабильны. Каждый несостоявшийся проект – это не только потери на мегаватты дешевой местной энергии, но и удар по репутации Латвии как инвестиционного направления. Важна и сезонность. Ветер вырабатывает больше всего энергии именно зимой, когда потребление и цены достигают пика. И именно в этом году это было крайне важно, поскольку цены на топливо и энергию уже сейчас предвещают высокую инфляцию в холодный сезон. Но, мне кажется, все детально расписали по полочкам, даже таким глупым в экономическом, финансовом смысле людям, как я. В общем-то, все понятно. Я думаю, что вам понятно намного больше. Короче говоря, есть проблема, а какое будет решение и как все это, так сказать, будет в реальности, это, как всегда, покажет время. Вообще, время покажет, наша любимая фраза. Друзья мои, мы продолжаем. Будьте здоровы.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Lai mēs sapņu ceļojumu līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Астропрогноз на сегодня. Овны. Не самое благоприятное время для заключения финансовых сделок. Все остальное делать не только можно, но и нужно. Успех будет сопутствовать как в профессиональной сфере, так и в частной жизни. Тельцы. День, если, разумеется, есть такая возможность, желательно провести на природе. Она настроит на философский лад, который даст возможность принять то, что вы не в силах изменить. Бывает и такое. Близнецы. Не стоит общаться с людьми, которых вы плохо знаете или не знаете вовсе. Их критические замечания не принесут вам ничего, кроме испорченному настроению и как результат заниженной самооценки. Раки. Энергию, которую подарит вам Луна в этот день, не стоит тратить только на работу. Посвятите время своей семье и дому. Это занятие зарядит вас оптимизмом, как минимум на несколько дней вперед. Львы. Не верьте слухам, которые будут порочить близкого вам человека. Лучше подумайте о том, кому выгодно их распускать. Открытие, которое вас ждет, может оказаться настолько неожиданным, насколько и удивительным. Дева. Работа не принесет сегодня хоть сколько-нибудь весомых результатов, поэтому при первой же возможности необходимо отложить все дела в сторону, отдохнуть или заняться своим хобби. Весы. Встречаясь с родными и друзьями, помните о том, что сегодня ссора может вспыхнуть из-за любого пустяка, поэтому желательно не реагировать на плохое настроение и провокации тех, кого вы любите. Скорпионы. Обидев кого-то невзначай, без злого умысла, постарайтесь сразу же загладить свою вину. Обида, будучи загнанной вглубь подсознания, может надолго стать причиной предвзятого к вам отношения. Стрельцы. Внимательно следите за тем, что говорите. Неосторожные слова, которые вы себе позволите, вполне могут привести к конфликту, о котором вы впоследствии будете жалеть, особенно если речь пойдет о близком человеке. Козероги. Не стоит отправляться в парикмахерскую, даже если вы заранее планировали этот визит. Неудачная стрижка не только не лучшим образом отразится на внешности, но и приведет к проблемам в жизни. Интересно. Водолеи. Обратите внимание на свое настроение. Хорошее будет свидетельствовать о том, что по жизненной дороге вы идете в верном направлении, а плохое даст понять, что в какой-то сфере вы совершаете ошибку. И, наконец, рыбы. Откажитесь от посещения мест большого скопления людей, а коль скоро это будет невозможным, постарайтесь там не задерживаться. В противном случае вы легко можете попасть в неприятную ситуацию. Говорят, кстати, вирусы какие-то нехорошие ходят, поэтому лучше избегать, правда, мест скопления людей. Вот и весь звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Мам, у меня ничего нет.
4: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Raganas Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas Katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas Katls kļūdas nepiedot. Biļetes, biļešu servis, LV. Biļete dar ieeja arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas Katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, интересно, кто любит архитектуру разную, интересную, красивую, так же, как люблю ее я? 10-11 октября в Риге впервые пройдет международный архитектурный фестиваль под названием Open House Riga, во время которого жители и гости столицы смогут бесплатно побывать в десятках интересных зданий и пространств. В программу войдут и места, которые обычно полностью или частично закрыты для широкой публики. Рига присоединилась к международной сети Open House Worldwide, объединяющей более 60 городов на 6 континентов. Open House – это одна из крупнейших в мире инициатив, посвященных архитектуре и городской среде. Она зародилась в Лондоне в 92 году прошлого века, а в странах Балтии фестиваль уже несколько лет проводится в Вильнюсе и Таллине. Летом к официальной сети присоединилась и Рига. Это прекрасно. Главная идея – дать людям возможность увидеть город не только с улицы, но и изнутри. Посетители смогут попасть в здание и пространство в сопровождении знающих гидов, узнать больше об их архитектуре и истории. В программу войдут несколько десятков объектов разных эпох, масштабов и назначения. От известных и отмеченных наградами зданий до мест, которые в повседневной жизни легко не заметить. Особое внимание организаторы уделяют объектам, которые обычно закрыты для широкой публики, доступны лишь частично. Среди них будут промышленные и офисные здания, частные пространства и другие архитектурные интересные места. Организаторы хотят показать разнообразие архитектуры Риги, от исторического наследия до современной архитектуры и реконструкции новых способов использования уже существующих зданий. Значит, руководитель проекта, архитекторы Карлис Яунерманс, Ольга Трибухина отмечает, что Рига вошла в международную сеть после процесса отбора и переговоров с командой Open House Worldwide. Уже в первый год посетители будут возможность познакомиться с Ригой с необычной точки зрения через историю, архитектуру, которая в повседневной жизни часто остается за закрытыми дверями. В перспективе команда рассчитывает проводить фестивали в следующие годы, способствуя международной узнаваемости Риги и развитию культурного туризма. Также приглашаются к проведению фестиваля волонтеров. Подать заявку можно на сайте. Посещение будет бесплатным, однако на экскурсии с гидами необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Друзья мои, конечно, интересно бы понять, какие места нам покажут. Но вот я открыл сайт и вижу, что хотят показать нам Рижский цирк, Латвийский музей архитектуры. Еще какие-то офисные центры современные, переделанные какие-то NRJA офис. Что это, не представляю, честно. Значит, Роше Латвия билдинг на улице Миера. Также painting workshop. Это значит, рисование, будет учить вас рисованию. Но пока как-то так. Я так понимаю, что, конечно, места, в общем-то, будут добавляться. И я думаю, что, безусловно, это должно быть любопытно. Но, во всяком случае, идея, как мне кажется, оригинальная. Не думаю, что это много людей затронет. Но, в общем, любители архитектурных всяких разных интересных фишечек. И, конечно, безусловно, те люди, у кого есть свободное время, желание как-то интересно его провести, безусловно, они подтянутся. Вот. Ну и также, я уверен, подтянутся еще те люди, у которых есть какие-то здания, владельцы зданий, пространств, которые тоже немножко помешаны на архитектуре, потому что те, кто не помешан, наверное, вряд ли им будет интересно участвовать в этом мероприятии. Вот я, честно говоря, очень люблю архитектуру частных всяких разных домов. И если бы я был султан, да, если бы у меня был дом здесь, в Латвии, я бы с удовольствием, дом, конечно, наверняка был бы в современном каком-нибудь интересном стиле, с интересными фишечками, я бы, конечно, тоже открыл свои двери и показал желающим что-то как. Но, к сожалению, у меня этого нет. Но, возможно, кто-то из владельцев таких домов слышит нас и тоже готов, в общем-то, к этой акции присоединиться. Open House Riga. Это не реклама. Вот увидел, заинтересовался и рассказал вам. А почему бы и нет 10-11 октября?
0: Из последних новостей.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Автомонитор.
1: Да, друзья, многообещающе начинается осень, и это при том, что погода хорошая. Вчера была только разминка, сегодня уже поехали по-настоящему, по школам, по работам, по делам, и сразу на максимуме основной показатель загруженности дорог подскочил до 7 баллов. Это перед 9 часами, 62 затора разной степени сложности, а средняя скорость движения упала до 19 км в час. К этой минуте трафик стал легче, заторы потеряли почти 40%, однако остается достаточно мест затора. Плюс несколько ДТП за минувший час в разных частях города. Общую картину правонарушений и аварийности мы, как всегда, узнаем из сводки госполиции. Сегодняшняя будет завтра утром, а вот по вчерашнему вторнику можем пройтись. Напомню, трафик накануне был не самый сложный, при этом за сутки только по Риге и столичному региону набралось 80 ДТП. Три человека пострадали, в том числе один на электрогаджете и пешеход. И что редкость, в последнее время среди пострадавших ни одного велосипедиста. Патрульные составили лишь 34 протокола, из них только 3 штрафа выписано за превышение скорости. Одного за рулем задержали в легкой степени алкогольного опьянения и еще одного под воздействием наркотических веществ. Он пошел по уголовной статье, ему же придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Ну что ж, будем внимательны на дорогах и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Ты издевиги. Тирības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Друзья мои, такой была программа «Доброе утро». Сегодня, в среду 2 сентября, мы, в общем-то, уже, как мне кажется, так вот с хорошей энергетикой вошли в новый учебный год. Ну, наверное, не только учебный, но и рабочий год. Очень много интересных мероприятий ожидается в Риге. Открываешь новостной сайт и видишь просто новость за новостью. Например, праздник улицы Антония с 4 по 6 сентября пройдет и будет ряд, значит, ограничений движения. Также пишут, что в Ригу съедутся эксперты по музыкальным инструментам со всего мира. С 9 по 10, сентября в Латвийском национальном музее письменности и музыки пройдет ежегодная встреча международной сети Musical Instrument Museums Online или MIMO. И на Эспланаде с 3 по 6 пройдет фестиваль «Хопс Рига». Хопс, хопс, хопс, да? Значит, музыкальные, интересные, разные, значит, и при поддержке самоуправления все это состоится. Цель программы – оживить предпринимательскую деятельность в историческом центре Риги в периоды, когда поток посетителей сокращается с января по апрель, сентября по декабрь. А мне, кстати, нравится это время, потому что тоже очень классно пройти, когда не так много народу, и что-нибудь интересное это посмотреть. Хопс! Уже совсем скоро, с 3 по 6, ну, то есть уже завтра открывается. Очень мало ждать, друзья. Вот вам, пожалуйста, целых 3 события, как минимум. Я прощаюсь с вами на сегодня. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся с 7 часов утра, раненько. А пока все. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про образование.
1: В Латвийском университете растет число студентов, которые добровольно окончили службу государственной обороны.

0: В этом случае необходимо дополнительное финансирование, чтобы не получилось так, что для части общества бюджетных мест становится меньше, считает Берзенш. По его оценке, бесплатное обучение 200 выпускников службы гособороны сейчас обходится примерно в 400 тысяч евро, а если их число продолжит расти, расходы могут приблизиться уже к 1 миллиону евро. Они также выбирают очень дорогие учебные программы, добавил ректор.
1: Про недвижимость.
0: При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу банка СЭП. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. А еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии планируют свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше – 32% и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% литовцев и 44% жителей Эстонии. Сменить жилье в ближайшие три года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. По данным СЭП, за последние полгода средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве – 119 тысяч, а в Эстонии – 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни». А настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV. Zilacē!

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Да, господа и дамы, началась осень. Темнеть стало раньше, а на дорогах снова появятся лужи и, конечно же, опавшие листья. В общем, пора вспоминать об осенней безопасности. Начнем с замены дворников. Плохая видимость из-за дождей и летящей грязи – это причина серьезных ДТП. Все щетки в автомобиле меняются одновременно. На этом экономить точно не стоит. Кстати, сразу включайте дворники, если вас обгоняют. Грязь из-под обгоняющего автомобиля не лишит вас хорошего обзора. Идем дальше. Проверьте и отрегулируйте фары. Плюсом будет и полировка фар для четкого и яркого освещения. Туман, который также нас ожидает впереди, короткий световой день – все это увеличивает шансы попасть в аварию. Собственно, есть смысл проверить вообще всю электрическую часть. Даже маленькие повреждения, ну, например, в изоляции высоковольтных проводов, могут принести много проблем. Ну и последнее. Избегайте резких маневров на мокрой дороге. Плавность – это лучший друг водителя дождливой осенью. Кстати, осень – это еще и время миграции животных. Всего один незамеченный лось на трассе. Это если вы едете на дальние расстояния. И хорошо, если все закончится только ремонтом железа. Будьте бдительны. И, конечно, соблюдайте правила дорожного движения. Банально, но в сентябре постоянные пробки из-за вернувшихся отпускников. Но не вошли они еще в ритм. Да и погодные условия иногда оставляют желать только лучшего. Так что не рискуйте. И удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: чужая милая.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.

0: Риге 11 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про оборону.
1: По делегированию Министерства обороны на восточной границе Латвии начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны, сообщили в Госагентстве недвижимости ВАЛС Некустами и Пашуме. В ходе работ в Балвском, Алуксинском, Лудзинском, Красловском и Аушдоговском краях будут вырыты 27 километров противотанковых рвов и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности, включая установку зубов дракона. Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют около 13 миллионов евро. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.
3: Про мошенников.
1: Государственная полиция получила информацию о том, что

0: человек и порядка 4600 пропали без вести. Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, находившихся в то время в регионе, не пострадали. В то же время 33 латвийца считаются пропавшими без вести.
1: Про Ригу.
0: В Риге продлили время работы пунктов, где жители могут сдать поваленные во время недавней бури деревья и отломанные ветки, сообщили в самоуправлении. Пункт приема на бульваре Узварас будет работать до 20 сентября, а в межапарке до 14 сентября. Только за первую неделю рижане собрали и сдали более 700 кубических метров древесины. Учитывая спрос, самоуправление решило продлить время работы пунктов приема бревен и веток, оказавшихся у населения из-за недавней бури. Как сообщалось, в находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига Смежи» садах и парках августовский шторм сломал или повалил 353 дерева. Еще у 126 деревьев зафиксированы существенные повреждения – сломаны верхушки или крупные ветви.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Как продлить срок службы вашей стиральной машины? Когда стиральная машина начинает звучать как музыкальная шкатулка, стоит задуматься о том, что срок ее службы можно продлить просто и разумно. Начните с основного – с установки. Машина должна стоять ровно и твердо, без люфтов и перекосов. Даже незначительное колебание одного из углов усиливает вибрацию, что влияет на подшипники бака и быстро выводит его из строя. Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Они созданы для перевозки, но блокируют нормальную работу машины. После этого обратите внимание на режим ее работы. Не перегружайте барабан. Загрузка свыше нормы создает лишнюю нагрузку на мотор и привод, а также влияет на качество отжима. Используйте подходящие моющие средства. Специальные порошки или гели для автоматических машин содержат меньше пены и меньше остаточного налета. Избыток пены – это не просто мыльный сюрприз, а серьезный стресс для насоса и датчиков. Очистка и уход – это следующий важный шаг. Регулярно протирайте уплотнитель дверцы, чтобы в складках не задерживалась влага и не развивалась плесень. Промежутком раз в пару месяцев запускайте программу с высокой температурой без белья, чтобы удалить известковые отложения и остатки моющих средств. Накопление налета увеличивает его нагрузку и ускоряет износ. Не забывайте и о внешних условиях. Жесткая вода становится врагом машины. Если в вашей квартире она сильно жесткая, стоит подключить умягчитель или периодически использовать специальные таблетки от накипи. Это защитит нагревательный элемент и электронную часть от перегрева и сбоя. Когда все эти нюансы учтены, стиральная машина будет работать как часовой механизм, а обеспечить такое состояние – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Радиоприемники в автомобилях.
1: Когда в автопромышленности появился первый радиоприемник, его хотели запретить использовать во многих странах, считая, что автомагнитола может отвлекать водителя от управления автомобилем.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.
2: Стучат колеса.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголас 18А и в интернете milbaza.lv.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
4: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Правовооруженные силы.
2: Со среды 2 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «НАМЭС-2026». В учениях примут участие солдаты из МСРГИ из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы государственной обороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между НВС, союзными вооруженными силами, а также рядом государственных и гражданских учреждений. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учений особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодроновой обороны. В восточных регионах Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов и будет обрабатываться их использование для выполнения различных задач. Также во время учений продолжится развитие и интеграция возможностей

0: Их было 55, а в этом уже 135. Ректор подчеркнул, что сама по себе возможность бесплатно учиться для добровольцев очень хорошая, но в то же время здесь возникает и проблема. Приходится перераспределять бюджетные места, из-за чего части студентов становится сложнее получить место, финансируемое из госбюджета. В связи с этим в данном конкретном случае необходимо дополнительное финансирование, чтобы не получилось так, что для части общества бюджетных мест становится меньше, считает Берзенш. По его оценке, бесплатное обучение 200 выпускников службы гособороны сейчас обходится примерно в 400 тысяч евро. А если их число продолжит расти, расходы могут приблизиться уже к 1 миллиону евро. Они также выбирают очень дорогие учебные программы, добавил ректор.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Skatlis ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā ragana skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Ragana skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.
3: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

молитвы, звонки счастливы. Всюду слышался смех детворы. Чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были

0: друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: 'Движение без остановки». Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Да, господа и дамы, началась осень. Темнеть стало раньше, а на дорогах снова появятся лужи и, конечно же, опавшие листья. В общем, пора вспоминать об осенней безопасности. Начнем с замены дворников. Плохая видимость из-за дождей и летящей грязи – это причина серьезных ДТП. Все щетки в автомобиле меняются одновременно. На этом экономить точно не стоит. Кстати, сразу включайте дворники, если вас обгоняют. Грязь из-под обгоняющего автомобиля не лишит вас хорошего обзора. Идем дальше. Проверьте и отрегулируйте фары. Плюсом будет и полировка фар для четкого и яркого освещения. Туман, который также нас ожидает впереди, короткий световой день – все это увеличивает шансы попасть в аварию. Собственно, есть смысл проверить вообще всю электрическую часть. Даже маленькие повреждения, ну, например, в изоляции высоковольтных проводов, могут принести много проблем. Ну и последнее. Избегайте резких маневров на мокрой дороге. Плавность – это лучший друг водителя дождливой осенью. Кстати, осень – это еще и время миграции животных. Всего один незамеченный лось на трассе. Это если вы едете на дальние расстояния. И хорошо, если все закончится только ремонтом железа. Будьте бдительны. И, конечно, соблюдайте правила дорожного движения. Банально, но в сентябре постоянные пробки из-за вернувшихся отпускников. Но не вошли они еще в ритм. Да и погодные условия иногда оставляют желать только лучшего. Так что не рискуйте. И удачи в пути.
2: «Движение без остановки». Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
3: Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. Слезы уже вышли, мама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: В государственных бюджетах на ближайшие годы предусмотрен ряд крупных расходов, не обеспеченных финансированием. Поэтому необходимо искать возможности увеличить доходы и сэкономить бюджетные средства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рост запланированных расходов на государственную безопасность также относится к числу тех затрат, для покрытия которых необходимо искать дополнительные доходы. Говоря о реформах, предложенных Министерством образования и науки, Кулберг заявил, что его правительство не хочет экспериментов и потрясений в последний момент. Вместе с тем политик отметил, что отдельные изменения в отрасли возможны. Например, школьникам следует предоставить возможность в определенных пределах исправлять оценки. На вопрос, не угрожает ли стабильности правительства публичный конфликт с главой МВД Янисом Домбровой из-за предложенных им изменений в регулировании миграции, Кулбергс прямо не ответил, заявив лишь, что ненавидит предвыборный период. По словам премьера, для наведения порядка в сфере миграции главное подрубить корень проблемы, который он видит в вузах, часть из которых затягивает в Латвию низкоквалифицированных мигрантов.
3: Про недвижимость.
1: При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу банка СЭП. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. А еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии планируют свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше – 32% и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 30%.

0: Сибири. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда вечер становится чуть длиннее и кухня превращается в место встречи с теплом и покоем, самое время сделать вкусную остановку и попробовать приготовить сыр, который любят во всем мире. Моцареллу. Этот мягкий, свежий сыр родом из Италии, из региона Кампания. Его изначально делали из молока буйволиц, и уже тогда он стал символом нежности и настоящего итальянского вкуса. Название моцареллы происходит от слова, означающее «отрезать». Ведь сырная масса формируется вручную. Мастера отрезают кусочки горячей структуры из ароматного теста и придают им форму шарика. Чтобы приготовить моцареллу дома, нужно немного терпения и хорошее настроение. Возьмите свежее молоко, добавьте закваску и сычужный фермент. Дайте молоку загустеть и образовать плотное сырное зерно. Затем отделите сыворотку. Аккуратно вымесите массу и начните тянуть ее, пока она не станет эластичной и гладкой. Из этой массы отщипываются небольшие кусочки, которые опускаются в холодную воду, а потом в рассол. Домашняя моцарелла хороша тем, что она всегда свежая. Подавайте ее с помидорами, листьями базилика и оливковым маслом. Этот вкус не просто итальянский. Он теплый, солнечный и настоящий, как очередная вкусная остановка. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
3: Более 30 лет они показывают.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Подушки безопасности.
1: Подушки безопасности в автомобиле раскрываются со скоростью 2 км в секунду. Этот процесс занимает 40 миллисекунд. По данным исследований, подушки безопасности увеличивают шансы выжить в аварии на 25%.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
3: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Охотник за разумом. Схватка». Этот фильм основан на реальных событиях и переносит зрителя в 80-е годы. В центре истории аналитик Федерального бюро расследований Билл Хагмайер. Он получает необычное задание и начинает серию бесед с одним из самых известных серийных убийц в истории Америки Тедом Банди. Сюжет фильма «Охотник за разумом» начинается в тот момент, когда Банди находится в тюрьме и ожидает исполнения смертного приговора. Хагмайер регулярно приезжает к нему, чтобы попытаться понять, как устроено мышление преступника. Разговоры касаются детства, прошлого, методов и мотивов. Эти беседы становятся основой фильма «Охотник за разумом», где напряжение рождается не из действий, а из слов и пауз. С каждой новой встречей становится ясно, что Банди не просто отвечает на вопросы. Он пытается управлять разговором, воздействовать на собеседника, вызывать сочувствие и сомнения. Хагмайеру все сложнее сохранять профессиональную дистанцию. Такие встречи постепенно превращаются в психологическое противостояние, где аналитик изучает преступника, а преступник в ответ изучает его самого. Финал картины связан с последними днями перед казнью. Заключительная встреча оказывается эмоционально тяжелой и ставит точку в этом странном и опасном диалоге. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про оборону.
1: По делегированию Министерства обороны на восточной границе Латвии начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны, сообщили в Госагентстве недвижимости Валснекустаме и Пашуме. В ходе работ в Балвском, Алуксинском, Лудзинском, Красловском и Аушдоговском краях будут вырыты 27 километров противотанковых рвов и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности, включая установку зубов дракона. Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют около 13 миллионов евро. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.
3: Про мошенников.
1: Государственная полиция получила информацию о том, что мошенники пытались выманить деньги у родственников пропавших в Непале жителей Латвии. Мошенники обещали оказать помощь, предоставить различную новейшую информацию об опознании и обнаружении пропавших, в том числе предлагали услуги ясновидящих. Для получения точной и достоверной актуальной информации правоохранительные органы призывают следить за сообщениями Министерства иностранных дел. В свою очередь, если жители получают подобные платные предложения, об этом следует сообщать в госполицию. По данным на 1 сентября, в результате природной катастрофы в Непале погибло уже более 1000 человек и порядка 4600 пропали без вести. Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, находившихся в то время в регионе, не пострадали. В то же время 33 латвийца считаются пропавшими без вести.
3: Про Ригу.
1: В Риге продлили время работы пунктов, где жители могут сдать поваленные во время недавней бури деревья и отломанные ветки, сообщили в самоуправлении. Пункт приема на бульваре Узварас будет работать до 20 сентября, а в Межапарке до 14 сентября. Только за первую неделю рижане собрали и сдали более 700 кубических метров древесины. Учитывая спрос, самоуправление решило продлить время работы пунктов приема бревен и веток, оказавшихся у населения из-за недавней бури. Как сообщалось в находящихся в ведении муниципального предприятия Ригас Межи садах и парках, августовский шторм сломал или повалил 353 дерева. Еще у 126 деревьев зафиксированы существенные повреждения, сломаны верхушки или крупные ветви.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17

И вот оно, 2 сентября, день недели среда. Завтра будет день имени Михаила Шафутинского, 3 сентября. Ну а сегодня празднуем и отмечаем события в жизни наших слушателей. Звоните, а лучше пишите на номер 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Начнем программу по заявкам с весточки от Татьяны. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, Юленьку Карпееву с ее 19-летием. Мы тебе желаем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Пусть в жизни все получается, а желания и мечты исполняются. Для вас, Юлия, прямо сейчас Стас Михайлов с песней «Все для тебя» в программе «Только для вас».

Это программа «По заявкам только для вас». Нам пишет Анастасия. Добрый день, любимое радио. Хочу сказать огромное спасибо своей сестре Богдановой Ларисе за чудесный отпуск, который мы провели вместе, за отличную компанию. Мы отдыхали в солнечной Испании. И поставьте для нас Энрике Иглесиаса. Ну что ж, отпуск — это хорошо, отдых на теплом море еще лучше. Ну а чтобы яркие эмоции оставались с вами как можно дольше, слушаем Энрике вашего Иглесиаса в программе «По заявкам только для вас».

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Ragana skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Ragana skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Ragana skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.

идет своим приветственно-поздравительным чередом программ по заявкам «Только для вас», нам пишет Лилия Соболь. Огромный привет дочери Екатерине, мы по тебе очень скучали, а сегодня она вернулась из немецкого Штутгарта. Пусть для нашей семьи прозвучит песня «В узких улочках Риги». Спасибо вам, Авторадио, и вам, Владимир, за прекрасную передачу. Этот ход мы оценили, вам тоже отличного настроения. Что касается песни, то она прозвучит в шикарном исполнении Линды Лин, Арниса Мэднеса и оперной дивы Соноры Вайце. Слушаем и наслаждаемся в чудесной передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Ехать пора, ехать. Ты плесни мне вслед воды, кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный-юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце. Местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный-юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу Сервис ЛВ.

У нас сегодня с разных сторон приходят заявки. Денис позвонил и передал всем большущий привет. В первую очередь своему лучшему другу Сане Каратези. Он самый лучший, спасибо за дружбу. Ей уже 15 лет. Он мне как брат и друг. А сегодня у него день рождения. Поздравляю! Здоровья, счастья и денег побольше. А музыкальным подарком, мы, кстати, тут посовещались с Денисом, будет песня Виктора Королева. С праздником, Александр! Пусть ваш день рождения сегодня запомнится, в том числе и благодаря вот этому поздравлению на Авторадио «Латвия».

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не

И вот уже выходит на финишную прямую программа «По заявкам только для вас». Дорогое авторадио, хочу передать привет своей дочке Даше. Меня зовут Тамара Шаманина, у меня муж и трое детей. А сегодня у меня день рождения. Поставьте песню «Черная смородина». Для начала мы вас, Тамара, поздравляем от всей души. Желаем здоровья, гармонии и счастья. Пусть каждый день приносит радость, а рядом всегда будут родные и близкие люди, которых любите вы и которые любят вас. А теперь под занавесы для полного счастья Алена Рос в передаче «Только для вас». А продолжим мы наше доброе дело завтра на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Большинство самоуправлений, привлеченных ко второму этапу программы публично-частного партнерства по строительству доступного арендного жилья, решили не продолжать участие из-за непредсказуемых расходов. В рамках программы планируется строить многоквартирные дома, что должно содействовать доступности жилья с низкой арендной платой для специалистов в регионах. По замыслу, частные партнеры должны обеспечить проектирование, само строительство и обслуживание этого жилья. Государство же и самоуправление должны обеспечить доступную арендную плату, соответствующую среднему уровню дохода в краях. Программу реализует госпредприятие «Валснекустами» и «Пашуми» в сотрудничестве с самоуправлениями и частным сектором. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях. Первые квартиры должны быть сданы в 2030 году. В свою очередь, во втором лоте речь шла о строительстве доходных домов в 14 городах, однако 13 краев в августе решили не продолжать участие в этой программе. В связи с этим второй лот отменен.
3: Про вооруженные силы.
1: Со среды 2 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «НАМЭС-2026». В учениях примут участие солдаты из МСРГИ из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы государственной обороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между НВС, союзными вооруженными силами, а также рядом государственных и гражданских учреждений. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учений особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодроновой обороны. В восточных регионах Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов и будет обрабатываться их использование для выполнения различных задач. Также во время учений продолжится развитие и интеграция возможностей всех видов вооруженных сил в совместных операциях. В учениях примут участие около 12 тысяч солдат из МСРГов из Латвии и стран-союзников.
3: Про погоду.
1: В четверг, 3 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Я уже скучаю, я уже считаю дни календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно нотами дождя.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Да, господа и дамы, началась осень. Темнеть стало раньше, а на дорогах снова появятся лужи и, конечно же, опавшие листья. В общем, пора вспоминать об осенней безопасности. Начнем с замены дворников. Плохая видимость из-за дождей и летящей грязи – это причина серьезных ДТП. Все щетки в автомобиле меняются одновременно. На этом экономить точно не стоит. Кстати, сразу включайте дворники, если вас обгоняют. Грязь из-под обгоняющего автомобиля не лишит вас хорошего обзора. Идем дальше. Проверьте и отрегулируйте фары. Плюсом будет и полировка фар для четкого и яркого освещения. Туман, который также нас ожидает впереди, короткий световой день – все это увеличивает шансы попасть в аварию. Собственно, есть смысл проверить вообще всю электрическую часть. Даже маленькие повреждения, ну, например, в изоляции высоковольтных проводов, могут принести много проблем. Ну и последнее. Избегайте резких маневров на мокрой дороге. Плавность – это лучший друг водителя дождливой осенью. Кстати, осень – это еще и время миграции животных. Всего один незамеченный лось на трассе. Это если вы едете на дальние расстояния. И хорошо, если все закончится только ремонтом железа. Будьте бдительны. И, конечно, соблюдайте правила дорожного движения. Банально, но в сентябре постоянные пробки из-за вернувшихся отпускников. Но не вошли они еще в ритм. Да и погодные условия иногда оставляют желать только лучшего. Так что не рискуйте. И удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия предложила помощь Непалу, но конкретных запросов пока не поступало. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия предложила помощь Непалу в связи с произошедшей неделю назад катастрофой, но конкретных запросов от Непала на данный момент не поступало, сообщил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Скулбергс. По его словам, есть небольшой проблеск надежды на то, что пропавших в Непале латвийских путешественников найдут. Однако поиски сильно затрудняет сезон дождей. Как подчеркнул премьер, государство делает все необходимое, чтобы поддерживать родственников пропавших латвийцев. В настоящее время в Непале находится представитель консульского департамента Министерства иностранных дел, который на месте поможет обеспечить связь с властями Непала. В случае, если будут найдены останки пропавших, представитель МИД поможет с организацией доставки в Латвию. По словам Кулбергса, известно, что некоторое количество иностранных туристов во время стихийного бедствия были уже на китайской стороне. Однако Латвия еще не получила ответа от учреждений Китая. Ринкевич со своей стороны отметил, что ситуация в Непале очень тяжелая. Ответственные учреждения Латвии работают над тем, чтобы оказать максимальную моральную и информационную поддержку родственникам пропавших латвийцев. На этой неделе госполиция сообщила, что получила информацию о случаях, когда мошенники пытались выманивать денежные средства у родственников пропавших без вести в Непале. Президент выразил надежду, что мошенники будут задержаны и к ним будут применены самые суровые наказания. В МИД сообщили, что представитель консульского департамента в Непале уже приступил к работе, а почетный консул продолжает поддерживать контакты с местными властями. На данный момент образцы ДНК сдал 31 ближайший родственник пропавших латвийцев. Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне сегодня сообщила, что последний сеанс связи с гидом латвийской группы в Непале состоялся с пограничного пункта на китайской стороне. Медне рассказала, что последний разговор с гидом крупнейшей латвийской группы в роковой день состоялся в 8 часов 38 минут. Он разговаривал по телефону со своим братом в Катманду. Насколько мы понимаем, это произошло на пограничном пункте, но с китайской стороны. На данный момент это последняя информация, сказала Медне. В свою очередь, службы Европейского Союза сообщают, что по имеющейся у них информации, последний сеанс связи состоялся в 8:41. В любом случае, речь идет о довольно коротком промежутке времени, в течение которого связь пропала, указала она. Как сообщил МИД почетный консул, сейчас в Непале создано и работает спецподразделение, которое занимается поиском пропавших иностранцев.
2: Про Ригу.
1: С 7 сентября Рига Силтумс начнет реконструкцию теплосетей на Домской площади, сообщил руководитель отдела стратегической коммуникации предприятия Ива Валдовскис. Замена труб, прослуживших более 50 лет, обеспечит более высокую надежность теплоснабжения и уменьшит потери теплоэнергии. Существующие теплосети на Домской площади эксплуатируются с 1971 года. Проект предусматривает реконструкцию 187 метров теплосетей с использованием современных промышленно изолированных труб. Продолжительность строительных работ составит 40 рабочих дней. Учитывая значение Домской площади в общественной и культурной жизни города, работы будут организованы в 3 этапа, чтобы по возможности не мешать проведению мероприятий. Во время реконструкции клиентам будет обеспечена непрерывная подача горячей воды и теплоэнергии через временные теплосети.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
9: Люди ночами.
8: Билеты на FridayTicket.com.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный-юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце. Местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный-юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницголас 18А. И в интернете milbaza.lv.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала. Ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-0000-468.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук, евро 79. Лидл стоит того.
10: Раганас Катл сир клат. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieeja arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Переменная облачность, хотя временами ярко светит солнце, ну а в прогнозе стоит с большой долей вероятности дождь и даже, возможно, гроза. Если она пройдет мимо, это хорошо, потому что уже начался вечерний разъезд. К этой минуте на мониторе 6 баллов. Это характеризует интенсивное движение и значительную загруженность дорог. В первую очередь плотно на основных и популярных улицах и магистралях. Смотрим, где сейчас сложнее всего. Кардио Ульманя-Гатова перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Более получаса назад здесь же было и ДТП. Улица Даугавгривас и Булю притормаживают в направлении центра. Здесь можно задержаться на 10 минут и более. Кроме того, затруднено движение под Зырцема. В другой части города на Густава Замгалагатва перед Бриеба с обеих сторон и на улице Круспилс в направлении от моста Славу. Это, конечно, не все места заторов, но самые основные на данный момент. Сегодня днем водитель такси Александр Рязанов отметил, что на выезде с улицы Муйтас на набережную 11 ноября закрыта стрелка, и теперь движение по основному светофору. За изменениями нужно следить, и спасибо нашим добровольным помощникам, что обращают на это внимание. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
2: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После бури устранено 3765 повреждений линии электропередачи. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: После августовской бури в Латвии было устранено 3765 повреждений линии электропередачи, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. Как отметил министр, после бури максимальное количество одновременно зарегистрированных отключений электроэнергии в сети оператора распределительной системы Sadalis Tickles было зарегистрировано 23 августа в 8:45. У 285 тысяч домохозяйств и юридических лиц. Для сравнения, во время бури 2024 года максимальное количество отключений составляло 55 тысяч. Электроснабжение восстанавливалось постепенно. Утром 24 августа без него оставались 84 583 клиента. Утром 25 августа 30 625. Утром 26 августа 10 790. Утром 27 августа 6 170. 6 клиентов. К 17 часам 31 августа было восстановлено электроснабжение всех клиентов. Во время ликвидации последствий бури было обследовано 26 800 километров линии электропередачи, а Sadalis Tickles получила 35 750 звонков от клиентов. Для ликвидации последствий бури были мобилизованы все доступные ресурсы. В работах одновременно участвовали от 200 до 240 бригад и от 500 до 700 сотрудников, в том числе 8 бригад из Эстонии. Министр подчеркнул, что работа по ликвидации последствий бури была очень интенсивной. В отдельных местах повреждения электросети были настолько масштабными, что линии приходилось прокладывать практически заново. Буря существенно затронула от 80 до 90% территории Латвии.
0: Про вооруженные силы.
1: С сегодняшнего дня по 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов. Будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать, нейтрализовывать беспилотные системы противника. Также во время учений продолжится развитие и интеграция возможностей всех видов вооруженных сил в совместных операциях. В учениях примут участие около 12 тысяч солдат и земсаргов из Латвии и стран-союзников. Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север».
0: Про аэропорты.
1: Оборот Рижского аэропорта в первом полугодии этого года составил 38 миллионов 820 тысяч евро, что на 1,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль выросла на 15,3% до 2 миллионов 794 тысяч евро. В первом полугодии в Рижском аэропорту было обслужено 3 миллиона 279 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем годом ранее. Количество обслуженных рейсов составило 31 тысячу. Это на 1% больше, чем за соответствующий период годом ранее. Объем обслуженных авиационных грузов вырос на 57% до 14 тысяч тонн.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами, возможно, грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: Автомонитор.
1: Сегодня утром состоялся первый настоящий осенний заезд с серьезными пробками и заторами. На максимуме перед 9 часами водители увидели 7 баллов с хвостиком. Что же будет вечером? Час пик уже в разгаре, осадков пока нет. На мониторе те же 7 баллов, но, скорее всего, трафик еще прибавит в ближайшие полчаса. Пока же растут заторы и пробки. Посмотрим, где обстановка сложнее всего. На Даугавгриос уже можно оставить от 15 минут, от 20 минут на участке улицы Вальдемара Вантовый мост, и далее до Мелсила, сложно в районе Ботанического сада. Кроме того, ДТП на Кугю и плотно на Каменном мосту в направлении Пардаугавы. От 10 до 15 минут займет преодоление участка на улице Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. К сожалению, опять приходят сообщения о дорожных инцидентах в разных частях города. Будем внимательны, благоразумны и взаимовежливы на дорогах. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем не скучать в заторах и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Да, господа и дамы, началась осень. Темнеть стало раньше, а на дорогах снова появятся лужи и, конечно же, опавшие листья. В общем, пора вспоминать об осенней безопасности. Начнем с замены дворников. Плохая видимость из-за дождей и летящей грязи – это причина серьезных ДТП. Все щетки в автомобиле меняются одновременно. На этом экономить точно не стоит. Кстати, сразу включайте дворники, если вас обгоняют. Грязь из-под обгоняющего автомобиля не лишит вас хорошего обзора. Идем дальше. Проверьте и отрегулируйте фары. Плюсом будет и полировка фар для четкого и яркого освещения. Туман, который также нас ожидает впереди, короткий световой день – все это увеличивает шансы попасть в аварию. Собственно, есть смысл проверить вообще всю электрическую часть. Даже маленькие повреждения, ну, например, в изоляции высоковольтных проводов, могут принести много проблем. Ну и последнее. Избегайте резких маневров на мокрой дороге. Плавность – это лучший друг водителя дождливой осенью. Кстати, осень – это еще и время миграции животных. Всего один незамеченный лось на трассе. Это если вы едете на дальние расстояния. И хорошо, если все закончится только ремонтом железа. Будьте бдительны. И, конечно, соблюдайте правила дорожного движения. Банально, но в сентябре постоянные пробки из-за вернувшихся отпускников. Но не вошли они еще в ритм. Да и погодные условия иногда оставляют желать только лучшего. Так что не рискуйте. И удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Более 30 лет они покоряют мир.

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетсервис.ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: я тебе нужна.
1: Реклама.
2: О-о, сила цена, о-о, замоцена.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Я пью до дна за тех, кто
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā

«Золотые хиты» на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя брутто-зарплата во втором квартале выросла на 4,3%. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В Латвии средняя брутто-зарплата или оплата труда до уплаты налогов за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1886 евро, что на 4,3% или на 78 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе в общественном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 2,1%, достигнув 1926 евро, тогда как в частном секторе средняя брутто-зарплата выросла быстрее на 5,4% и составила 1876 евро. В свою очередь, в секторе общего госуправления средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1837 евро, что является ростом на 1% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Во втором квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом этого года среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 2,3%. Средняя нет зарплата во втором квартале этого года составила 1401 евро или 74,3% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,4%, опередив рост как потребительских цен, так и оплаты труда до уплаты налогов. Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,1%. Медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1527 евро, что по сравнению со вторым кварталом 2025 года является ростом на 4,3% или на 63 евро. Медиана оплаты труда после уплаты налогов во втором квартале этого года составила 1168 евро, что за год представляет собой рост на 5,1%. Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Рижском регионе – 2068 евро. Самая низкая – в Латгале, где она составила 1365 евро. Наибольшая разница в средней зарплате наблюдалось между Рижским и Латгальским регионом – 34%.
0: Про погоду.
1: Во второй половине этой недели в Латвии часто будут идти дожди, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики. Осадки ожидаются каждый день. Небо будет облачным, лишь временами оно будет проясняться. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Температура воздуха в четверг до плюс 17, плюс 21. В последующие дни будет прохладнее. Ожидается, что общее количество осадков со среды по воскресенье на большей части страны достигнет 20-60 миллиметров, а местами с наибольшей вероятностью на южном побережье Курзамы может достичь 100 мм. При этом месячная норма в среднем по стране составляет 61 мм. На следующей неделе также временами ожидается дождь. Меньше осадков будет в начале недели. Заморозки пока не прогнозируются. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Автомонитор.
1: Надо сказать, повезло, что не сбылся прогноз синоптиков, которые предполагали дождь и, возможно, сильный во время вечернего часа пик. Прошел он где-то стороной, и это позволило обойтись без коллапса. Хотя красных бордовых пробок без того хватало. Примерно в половине шестого монитор показывал более 8 баллов, 100 заторов, которые в сумме превысили 50 километров. К водительскому счастью, максимальная загруженность дорог длится примерно час, с 17 до 18. Ну а к этой минуте пробки стали уже отступать, заторы потеряли 42% за последние полчаса, при этом на монитор вернулись 5 баллов. Это в среднем по городу, и остаются сложные места, которые могут задержать на 10 минут и более. При этом продолжают поступать сообщения о ДТП. В частности, водитель такси Валентин Юсин прислал аудио и видео с Фенибас-Гатве, где произошла авария в правом ряду.
2: Всем привет! Только что на улице Фенибас-Гатве и Гимнастикас в сторону центра произошла авария. Будьте осторожнее, мешают на перекрестке. Паровозик из 3 машин.
1: Скажем спасибо Валентину, что предупредил. Кроме того, ДТП на Слукас примерно в районе парк-отеля Бельвью и на Мера в районе перекрестка Сенчу. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачно и без проблем добраться до места назначения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

Интересный факт. Кассетный плеер дольше всех устанавливался на автомобиле Lexus. Последней моделью, где можно было еще найти новый кассетный плеер, был купе-кабриолет Lexus SC430. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Мам, у меня ничего нет.
6: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
7: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Невыключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки «Филман».
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: на Авторадио Латвия.
1: Ярослав Сумишевский. Мята, трава.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас жалеть.

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

пари. На асфальте вас дети рисуют, моншер. Как вы на королеву похожи,

0: «Вкусная остановка».
1: Когда вечер становится чуть длиннее и кухня превращается в место встречи с теплом и покоем, самое время сделать вкусную остановку и попробовать приготовить сыр, который любят во всем мире. Моцареллу. Этот мягкий свежий сыр родом из Италии, из региона Кампания. Его изначально делали из молока буйволиц, и уже тогда он стал символом нежности и настоящего итальянского вкуса. Название моцареллы происходит от слова, означающее «отрезать». Ведь сырная масса формируется вручную. Мастера отрезают кусочки горячей структуры из ароматного теста и придают им форму шарика. Чтобы приготовить моцареллу дома, нужно немного терпения и хорошее настроение. Возьмите свежее молоко, добавьте закваску и сычужный фермент. Дайте молоку загустеть и образовать плотное сырное зерно. Затем отделите сыворотку. Аккуратно вымесите массу и начните тянуть ее, пока она не станет эластичной и гладкой. Из этой массы отщипываются небольшие кусочки, которые опускаются в холодную воду, а потом в рассол. Домашняя моцарелла хороша тем, что она всегда свежая. Подавайте ее с помидорами, листьями базилика и оливковым маслом. Этот вкус не просто итальянский. Он теплый, солнечный и настоящий, как очередная вкусная остановка. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка».

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Мерама мерес, удзирозеца, забахистели. Тумилхизм,

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Не только

0: 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: Реклама.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце. Местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
5: Люди ночами.
4: Билеты на FridayTicket.com.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Я просто люблю тебя. Живое выступление 2017 года.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Охотник за разумом. Схватка». Этот фильм основан на реальных событиях и переносит зрителя в 80-е годы. В центре истории аналитик Федерального бюро расследований Билл Хагмайер. Он получает необычное задание и начинает серию бесед с одним из самых известных серийных убийц в истории Америки Тедом Банди. Сюжет фильма «Охотник за разумом» начинается в тот момент, когда Банди находится в тюрьме и ожидает исполнения смертного приговора. Хагмайер регулярно приезжает к нему, чтобы попытаться понять, как устроено мышление преступника. Разговоры касаются детства, прошлого, методов и мотивов. Эти беседы становятся основой фильма «Охотник за разумом», где напряжение рождается не из действий, а из слов и пауз. С каждой новой встречей становится ясно, что Банди не просто отвечает на вопросы. Он пытается управлять разговором, воздействовать на собеседника, вызывать сочувствие и сомнения. Хагмайеру все сложнее сохранять профессиональную дистанцию. Такие встречи постепенно превращаются в психологическое противостояние, где аналитик изучает преступника, а преступник в ответ изучает его самого. Финал картины связан с последними днями перед казнью. Заключительная встреча оказывается эмоционально тяжелой и ставит точку в этом странном и опасном диалоге. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
1: В большинстве стран управление автомобилем в нетрезвом состоянии преследуется законом. Однако в Уругвае состояние опьянения при дорожно-транспортном происшествии расценивается как смягчающее обстоятельство.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

щеку будешь. И опять ничего, и опять, как всегда, пустота. Знать напрасно ты душу и сердце надеждой изводишь. А ведь думала, что будет весточка наверняка. Знать опять будут дни проходить и томить ожиданием.

Прости, что не сказал я главного тебе. Глаза закрой, представь, что я с тобой. Не уснешь, и слеза пропитает опять всю подушку. Знаю, трудно одной, там на воле тебе без меня. Ты поверь, я писал к твоему дню рождения, но, видать, по всему затеряли.

Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин. Оле, оле. Запись выступления июль 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт, криминалист, и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: ваше радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

возвращался домой. Я осенний порой, и в пути журавлей повстречал.

родной, мне вожак отвечал, тот, кто не был вдали от родимой земли, никогда, никогда не поймет до конца.

поймет даже песня скворца. Всей ее красоты и земной доброты не поймет, не поймет даже песни скворца. Я прошел 100 дорог, но на сердце сберег ту одну, что домой.

та земля, что меня родила, возвращался домой. Я осенний порой, и в пути, и в пути журавлей повстречал.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный-юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный-юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Технологический прогресс в автомобилестроении.
1: За более чем 130-летнюю историю транспортные средства стали намного сложнее и технологичнее. По сложности современные автомобили превосходят первые спутники Земли, а электронная начинка новых автомобилей по производительности превосходит компьютеры, которым 15 лет.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Желаю тебе. Запись выступления январь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».
2: С трассы в сторону сверну, морозит дождик, бог с ним, с роумингом звоню.
3: Что вернулся, дальнобойщик?
2: Выходи, встречай, я

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный-юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный-юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

дрожит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа. Сквозь

Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

0: отец и много не сказал.
1: Как гитару он настраивал мне

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную жизнь.

Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.